0: Цэг, тадия цаас гомон юэ, гарчу гошэ.
1: Ама, хуйжуэ, жимаане, жангсангне зүр шудо мачэ а, сэнгэ гуа мачула.
2: Ама, нга чога доги, тадия жанюн хуаге, нёгт чэмбула амбжи. Ама, амна шэбдэ гуне шэдуа, жанюн хуал суу кошя. Нян сэгдуа, жангцар жанюн хуа юбэ шугу, дэ чая ё мачэ. Дай ни, бобу чэнс ме дэв.
0: Хуй жуэ, ран да ся, му юб жи ма ри, сэнг лам жи ма ши, ин хуа да жуа юбэ. Рао, хо му тэп дуа жи ма жао, ми зу, су хо ма хо жуа гар дуа.
1: Ачи, хуй жуэн ге сэм нэ сая чи ду, лун дэм сап жи. Чанг ин хуа сэнгэ ди ина, си гэ нэ му ши ду. Док гё жи, док гё жи.
0: Kare do kyo res. Nye kini la tengma khatsui shem shu. Nga zui naa di. Nye bo da wang ta yuwe kim zan shiri. Tuan da me na kuo zu kyo lang di su da zi kyo ma shi. Nye bo kyo chiri.
1: Tak shi, xing so ji. Rangi baba chang chang ji da duriya khapa yo shi. Ka du yu ne samlu di kuo du. Nga sim na kong chu khatsui la ne lam san jia zhu yi. Rangi baba. Lago la mi nyi su si chi yao shi, jiang wan xiang la ni, bu gu so ya dom na di ye shi, rang pa pa da dur ya kaba yao shi, kaba dur tao yao shi.
0: Tab shi yao ma shi, nga zu ka shi ya. A, kwa ki chi si yao shi, po kyo wei kwa kwa, da xiong dong xiong si mi duwe.
1: Guang mi, rang ge, nga zu hui juan la, le ge shi tab shi da jie, le ge, Zha qia gu xie ne, jiang zang ti hui jiang, an zu da du te yu ma shi.
2: Baba, mi si meng de ge, wang ji yu du, pie qu dang gu de si. Gyo xin da.
0: Na ge zhe xie ne le jie bi shi ruo. Wang zha dian ne ge dun zhong ne yong gu ru bei.
1: A ji, sha, zi dan
2: le.
0: Yi ne, sang lam xiong le kang ge, zhu ren ge nga kie lian jiu. Hui juan, ne lian kang ge, zi bu xi si ge. Mu da ora yim da ri.
1: Ji, di ya hu chu ji.
0: Yin liang a zui po me. Le ge de jue ang you sheng ge. Ni pa lian luo me.
1: Ji ja. Sha yi ne, du li de xie du bei o zi ji. Hui jue, rang ba bu tong ha zui me de. Di, le ge ya hu ji ji da. Le ge yao ji ji. Jiang gu yu ba.
2: Ya ji a ba ba.